Когда покойника несут, она лежит недвижимо. И если ест в это время, то бросит. И если правило, молиться больше не станет. Лежит и всем велит молчать. Поля ее спросила: «Дуня, почему ты так к покойникам относишься?» «Глаз Господень, когда в колокол бьют, объяснил, чтобы молились за рабов». И скажет: «Такой же брат, такая же сестра, мы все одной крови. Вспомни, что их встретит. Умру, и ты молись за меня». И до тех пор она лежит недвижимо, пока его не схоронят, и никого в келью в это время не пустят. Она говорила, что не только за того, что милостыню приносил, нужно молиться, но за всех, о ком узнаешь. Она очень боялась загробной жизни, как ни один старец не боялся. Поля раз говорит: «Дунюшка, хорошо, чтобы ты померла». Она заплакала и говорит: «Я лучше здесь на ножах буду лежать». Спросит: «Поля, я умру, будешь за меня молиться?» Она ответит: «Буду». «Но скажи тогда, как ты за меня будешь молиться?» «Ежедневно буду за тебя молиться 150 раз». Наверное, имеется в виду прочтение молитвы Богородицы Дева Радуйся. А она говорит: «А за это отрада будет?» «Да». Она утешится и успокоится. Одна женщина удавила ребенка на первый день Пасхи и к ней пришла. А Дуня это провидела. Как она вошла в келью, Дуня сразу закрылась с головой. Женщина принесла каравай белого хлеба и 2 пуда пшеничной муки. 7 человек их было, и никому из них Дуня не дала брать его в руки. Чужих покормила, и чужим отдала этот каравай. А муку в сенях поставили, так на нее и лил дождь. А женщина ей не созналась. Дуня ее не обличила при всех, а Полю послала спросить. Она сказала несчастной: «Ты не отчаивайся, ведь и разбойника Господь спас. Ты кайся». Женщина заплакала и говорит: «Если узнают, что я родила, то я удавлюсь». Дуня Полю призвала: «Ступай, посылай ее в Глухово». Только та уехала, Дуня Полю послала догонять и велела сказать отцу Николаю, чтобы он ей дал молитву и поисповедовал, и чтобы помолился о ней. Свекровь убийцы дала Поле кусок белого хлеба. Пришла она вечером, а Дуня плачет, говорит: «Поля, у тебя в кармане зараза лежит». И велела вынести хлеб чужим людям, и карман, чтобы чужие вымыли. Вытащили этот хлеб, помолились, сходили за водой, и только тут она стала разговляться. Загорелась у благодетелей в доме, и она Полю послала: «Сбегай, Поленька, а то Карасева сгорит». А дом-то был заперт, и никого не было. Та влезла в окошко, залила огонь, приходит, хожалки Дуни и говорят: «Как ты теперь будешь из ее рук есть, когда она пожар заливала?» А Дуня послала ее по воду и ела. А бывало, если кто из них в руки головешку возьмет, она ни за что не станет есть. А то был еще такой случай. Неподалеку от Дуни в одном доме затлелось. 3 дня тлело, а все было заперто. Когда зашли в этот дом, то увидели, что лежит обгорелая старуха возле самовара. И как стали ее брать, у нее рука отвалилась. Вытащили ее на луг, и вдруг видит Даша, поросенок бегает и говорит: «Дунюшка, смотри, как поросеночек-то бегает». Дуня глянула, но увидела не поросенка. Она взвизгнула, ее заколотила. И окна, и двери все велела запереть крепче и никого не пускала. А потом так плакала, прямо невозможно, и велела перекрестить все кругом, и окна, и двери, и лежала, не пила, не ела целые сутки. И занавесили все окна, потому что старуху несли хоронить мимо Дуни. Около этого дома Дуню потом били. И где лежала старуха, она этим местом не давала проносить милостыню. А если кто проносил, то она сама не брала и хожалкам не давала. А одного старика Дуня велела ради Бога посещать. Он жил в нищете, весь в червях был. И когда умер, и его также несли мимо Дуни, то она велела открыть все двери и окна, и сама пела и молилась. А тут, если родственники умирали, она хожалок не пускала. Сама ничего с таких поминок не пила и не ела, и им не давала, а от других и чужих давала. Когда кого расстреляют, да из этой семьи придут, то она не пускала

их до 40 дней и говорила: «Ну, они руками хватают везде». Видно, боялась, как ее будут расстреливать. Какой бы позорной смерти не предали их, а все-таки их хоронят. А меня не станут хоронить и в колокола звонить не будут. Господи, Господи, какие люди счастливые помрут, звонят, а меня, как скотину, в яму свалят. Но этих людей, говорила она, кое меня расстреливать будут, тоже расстреляют. Что и сбылось. Верующим наказывала: бегите на скит за можжевельником и бросайте под ноги, как меня понесут. Они ей отвечали: мы не только это, Дуня, мы сколько священников призовем тогда. А она отвечала: все разбежитесь от меня, на могилку мою почаще ходите, вы будете плакать и рыдать на моей могилке. Я буду все слышать, но отвечать не могу. Поля говорила: я умру, ты принимай схиму. Я умру, а ты останешься. А если не примешь, то Богом будешь наказана. Поля ответила: я, Дуня, не ученая. Кто у меня живет, все будут ученые. Старайся обо мне молиться, и я там тебя не забуду. Иди в монастырь. Незадолго до смерти, когда ее мыли, она говорит: давайте мне рубашку, кою я на смерть приготовила. Уж зима, холодно, она потолще, в ней будет потеплее. А когда ей голову расчесывали, сказала: ты меня последний раз держишь. Еще она говорила: я до осени доживу, новую жизнь поведу, а вы всякий сам себе хлеб приготовляйте, я больше вам готовить не стану, тогда вам всем легко будет жить, а ты принесешь мне из Бабина. Везде не давали молиться за нее до 40 дней, а в Бабине священник все время молился, и на дому у Дуни служил панихиды. Этого священника она исцелила, он очень сильно заболел горлом. Поля в то время была в Гавриловке и торопилась к службе. Пришла к сестре и спрашивает: обедня будет? А сестра отвечает: батюшка сильно хворает, скоро умрет, доктора сказали. И вдруг пошел звон к утренне, и батюшка идет ни в чем невредимый. В церкви к Поле батюшка подошел и рассказал, как он от Дуни получил исцеление. Входит к нему сначала апостол Фома, потом преподобный Серафим, старец Никодим и с ними Дуня.

Я ее лик не видел, но она вошла с ними, взяла за горло и сказала: «Вставай, здрав будешь, иди служи обедню. Жалко ты у меня у живой не был». Лица всех видел, а ее не видел, слыхал только голос. Святые ему сказали, что с ними Дуня. Однажды отец Сафроний, он сам иконы писал, в день ангела прислал ей икону Спасителя в терновом венце. Дуня как увидела, так и заплакала. Больному в день ангела какую икону прислал, надо утешительную, а он скорбную. И послала ее обратно, а он сказал: «Ну вот, какое-то у нее является суеверие. Она бы какую икону мне не написала, я бы за благодать принял». Потом пишет в письме: «Помолись, Дуня, за меня. Если я до Пасхи доживу, обедню отслужу, то тебе хожалку пришлю, а до Успения доживу, то Царицу Небесную пришлю». Самая первая хожалка батюшки Сафрония – Александра Михайловна. О ней и писал отец Сафроний Дуне, когда обещал прислать хожалку. Она 30 лет к нему ходила и за 30 верст ему хлеб носила. И вот начал батюшка ее гнать: «Уйди от меня, выгоните ее, она воровка, она у нас все растащит». Она плачет: «Ваше преподобие, что вы со мной делаете? А он, знай, гонит». Дуня и прислала за ней взять ее погостить. Привезли ее совсем больную, она кричит: «Дуня, помираю от холода и голоду». А Дуня говорит ей: «Терпи». Так она пробыла у Дуни весь пост и выздоровела. А когда пришла к отцу Сафронию, он велел ей готовиться к исповеди. «Я, — говорит, — тебе последнюю обедню отслужу». И другие хожалки стали готовиться, но он их никого не причастил, а только ее. Она на Пасху причастила.

крестилась и 2 недели спустя умерла. Дуня, как узнала о смерти Александры Михайловны, очень плакала и сказала: «Отпало у меня правое крылышко». У Александры Михайловны в ногах были черви, и она в баню не ходила. А получила она эту болезнь так. Она пришла к отцу Сафронию, а он говорит: «Ты любишь меня?» Она говорит: «Люблю, батюшка». «Ты чего хочешь, вечного или земного?» Она говорит: «Вечного». «Хочешь страдать, как я, мою скорбь получить?» Она говорит: «Хочу». И стали у нее на ногах пробиваться раны, и завелись в них черви. Ноги у нее болели 15 лет. Никому она этого не говорила, только Дуне показала, потому что Дуня это провидела и сама спросила: «Сознавайся, какую скорбь ты несешь?» «Поле, не бойся, она со мной вместе и никому при твоей жизни не скажет». Александра Михайловна раньше Дуню не знала совсем. Когда отец Сафроний скрылся в леса, никому не сказал. Александра Михайловна очень плакала о нем, ходила и искала его. По лесу однажды идет и догоняет ее старец и спрашивает: «Кого ты ищешь?» Она говорит: «Старца, который всегда утешал меня. Он скрылся». Старец сказал: «Запоет петух, иди на голос, и он тебя встретит. А еще в пузе есть больная девица. Тоже посещай ее каждый месяц, как и батюшку». Услыхала она петуха и пошла. Видит, стоит отец Сафроний прямо против кельи, и он посылал Дуне с Александрой Михайловной все, что только ей понадобится, а Дуня — батюшке. Однажды отец Сафроний прислал Дуне большой образ Царицы Небесной Иверской и всегда присылал масло. И вот у его хожалки Веры так заболели пальцы, что думали, они у нее отвалятся. И он ее послал к Дуне: «Поезжай, Верочка, к Дуне, от Царицы Небесной ты исцелишься». И Вера получила исцеление. Когда Поля в первый раз пришла к отцу Сафронию, он прямо сказал: «Счастливица та, которая благословила тебя в монастырь, благословила Дуня». И дальше все время говорил о Дуне, какая она подвижница и светильница, от земли до неба столб, и что надо слушать ее и подражать ей. После Поля стала ходить к нему. Пришла один раз, а он: «Что она к тебе привязалась, вшивая девчонка, к монастырскому человеку? Какая же в ней может быть благодать? Никаких у нее уставов нет, заведут они и целый день и ночь только поют. Грязь у ней, холод, вши. Разве только в этом спасение, в холоде и грязи? И тараканы у ней. В пятницу рыбу она потребляет, в утреннюю ест, в обедню спит. Вон у меня девушки поклоны кладут, акафисты читают по монастырскому уставу, а она и сама мучается, и хожалок мучает, и всех, кто к ней ходит, мучает». 3 раза он говорил одно и то же, что она беспокоит монастырского человека, отрывает ее от послушания. 3-й раз он начал говорить: «К тебе Дунюшкина вошь пристанет. Как ты придешь в монастырь, тебя выгонят из монастыря-то, скажут: вшивая». Она отвечает: «Я нарочно бросала, да они не пристают». Он вдруг ей показал пальцем на правую руку: «Вот Дунина-то вошь». Она стала ее искать, а он начал смеяться, как малое дитя, и потом сказал: «Кто больных любит, великая благодать». Взял ее за голову и говорит: «Я сейчас тебя благословляю к Дуне жить. Служи ей, как матушке игуменье, не приступая ни одной заповеди ее, свою волю не твори, а послушание все исполняй, что она тебе скажет». Милостыню всю Дуня крестила и пела: «От цветы иконы твои я, и кандак, и величание». Раз принесли милостыню в вербное воскресенье, к Пасхе творог и внесли в сени. Кошки раскрыли и поели его, и все 4 сразу околели. В нем был намешан мышьяк. А 1 раз окна в первый день Пасхи выбили, и Дуня лежала в стеклах и в крови, и не велела убирать, пока не кончит правила. Окончила молитву, тогда дала убрать. А выбил окна муж одной женщины по злобе, что она ходит к Дуне. На Дуню и до революции гонение было, и всякие досады. Однажды приехали урядники, созоровать над нею хотели, покружились около кельи, а к ней подойти не смогли. И уехали. Напротив Дуниной кельи жили неприятели Дуни.
Бывало, дьякон убьет собаку и бросит к ней во двор, а ей эта скорбь большая. Она сутки плакала, не переставая после этого. Вскоре его перевели из пуза в другое место. Другие враги объявились. Камнями лукали в народ, что около кельи стоял, и все это место впоследствии выгорело, и скорбь этим людям была невыносимая.

эфире радиостанция «Благо». Вы слушали передачу «Граждане неба». Продолжение вы услышите завтра в это же время.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобил имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворил всей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду Пресвятому

Сядни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине и желание совершенствовать.